0: Вот, сейчас где.
1: Катя.
0: Also, I'm going to pull the equivalent of the